0: Присаживайтесь к нам за стол. Леха, давай к нам по стол.
1: Наливаю.
0: Мы тут думаем, сочиняя сказку.

Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: баба, слыхали, вот это бегал. Катечек. Я не мог, бля. Овар, сокер, я денег.
1: Ну, я мегегон.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!